0: falan oynarsa.
1: Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позаров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожек Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
2: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad, la paz de Cristo reine en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Christmas. Servator felicite de Krachun sia nul no. Allgot Karachon. Народився вам Спаситель, радуйтеся. Милостні плене, радосне м'ялосне свято. Новороєно, Боже, дєті, Бог з нами, най вам подели свій благослов. trajni mir in pravo srečo. Srečan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove rijeti. Drahije Bjelorusi, jasjove kaladnih svijata, srdječno pozdravljaju vseh praznikam razdjejstva Hristova. Šana na vor sur činunč, miladon mazidon, eri klano eri, navarakanin, vam vaka impija. Uri muese, navarundi, navan ja Ruanda, noeri nziza, imana ibake, amahor, ni mukomere, mubarike, amue, ibihugu bijan, Kristu piranta tina, latkulo, latkulo, Christmasto šineno medeto gozajnas. Kipusom tane, pankuke, pio vam apinor. Čuk meni angši, suk sam vam, ista sam ko, da je fi, non čao ta, ti rad to. Maligaja, asko, e manigom, Vakon tao. Dibenitan Krist nasko, kaj prospera novjava. Princep spacis natus est, ex Maria Virgin, venite adoremus Deo.
0: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta, profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22. A funeral's band